из-под крана. Хорошо, если кто-то из друзей или близких подставит ладонь или собачью миску. Слеза за слезой.